0: сарлык ер параңлан аңлабамы?
1: Сапрыңызда біз сырдаш.
0: Мына-мына-мына-мына-мына біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
2: Сапрыңызда біз сырдаш.